поддержка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем. Принимаем нормально.